0: ты можешь извиниться.
1: Так звучит радио Накопило. Я новый небесный, тысяча очей. Ты несешь блаженное світло в ріжний світ людей. І так звучить радіо Накопило. We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means. І так звучить радіо Накопило.